0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Калуге 6 часов утра. Радио Монте-Карло. We used to walk down.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» — часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, днем до 24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио Монте.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – «Паубанк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробно на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Алло, ну, как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, днем до 24.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Клиника «Остро» открывает двери нового филиала прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов, обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Реклама. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111!
5: Да. Дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Радио Монте-Карло.

0: воскресенье, 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: СМИ узнали, что Россия отказалась от уступок по Украине. По данным агентства Bloomberg, Москва ужесточила требования и считает договоренности США в Анкоридже сорванными. Источники агентства рассказали, что Кремль больше не готов обсуждать передачу Украине части занятых территорий в Сумской и Харьковской областях. Теперь Россия рассматривает их как будущие буферные зоны. Также собеседники Bloomberg заявили, что Москва намерена продолжать переговоры только после установления контроля над оставшейся частью Донбасса. Российские власти информацию не комментировали. На следующей неделе могут появиться новые решения о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. По его словам, решение Международного олимпийского комитета о временной приостановке отстранения ОКР основополагающее. Оно стало основой для дальнейшего пересмотра ограничений международными федерациями. Министр отметил, что ряд федераций уже допускает российских спортсменов к соревнованиям. В некоторых видах спорта процесс идет быстрее благодаря позиции самих федераций и работе российских представителей, тогда как в других случаях приходится использовать юридические механизмы. Дегтярев пояснил, что сложнее всего сейчас ситуация с биатлоном, легкой атлетикой и футболом. Литературный троллейбус проедет по Калужским улицам. 25 июля с 11 до 14 часов троллейбус номер 201, следующий по маршруту станция Калуга-1 парк имени Циолковского, превратится в читальный зал на колесах. Пассажиры услышат стихи калужских поэтов, песни о Калуге и Калужском крае, смогут принять участие в литературных викторинах. Приветствовать пассажиров будут Наталья Гончарова и Александр Пушкин. В областной библиотеке имени Белинского пообещали, что самым активным участникам акции вручат памятные призы. Добавлю, акция приурочена к 250-летию образования Калужской губернии. Она проходит в городе с 2015 года.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова 2, СК «Плаза». Успейте записаться 90-97-97.
4: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
5: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК «21 век». Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло. Техта Редост.
1: Жить в Исландии довольно тяжело. Большую часть года в стране держатся минусовые температуры, а световой день зимой длится всего 4 часа. Но, выбрав своим домом негостеприимную землю, исландцы обжили ее и не потеряли бодрости духа. В наши дни Исландия регулярно попадает в список самых счастливых стран. Сами же исландцы всегда приветливы, но при этом в них есть стальной стержень. Во времена невзгод они продолжают верить, что из любой ситуации найдется выход, и все будет хорошо. Такой подход к жизни выражается в национальном девизе Исландии «Техта редост», то есть «все наладится». Если житель Исландии задумал какое-то сложное или трудозатратное дело, он не думает о препятствиях, а просто как настоящий викинг идет и делает. «Техта редост» — «все получится». Исландцы воспитывали в себе этот подход в течение многих веков. Но это не значит, что одной жизни не хватит, чтобы попытаться перенять такое отношение к жизни. Чтобы воспитать в себе хотя бы немного «Техта редост» и стать чуть-чуть исландцем, стоит как минимум развивать позитивное мышление. Если уж это удалось людям, живущим в морозильнике, то все остальные точно смогут. Еще один совет – развивать свой собственный внутренний мир, если снаружи враждебная обстановка. Для этого хорошо подойдет чтение книг. Или можно написать свою. А еще стоит обязательно укреплять тело, заниматься спортом, качать мышцы и принимать рыбий жир. Исландцы клянутся, что он поднимает настроение и улучшает самочувствие. С этого и начнется личная революция.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: «Лента».
5: Алло, ну как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1.600.000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, а днем до 24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111? 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Center Course на Зерновой 19А в Калуге.
9: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на course.group.defis.sto.ru.
10: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность спорта для детей в России. Предложение направлено премьер-министру Мишустину. Напомню, программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, ФОКах, которые будут готовы участвовать в программе. Верховный суд разрешил водителям показывать ОСАГО с телефона. В постановлении инстанции говорится, что гражданам не нужно возить с собой распечатку электронного полиса. Это больше не считается нарушением. Действующую страховку можно показать инспектору на телефоне. Поводом для решения стало дело водителя из Свердловской области. Его оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса, хотя электронная страховка была действующей. Верховный суд полностью отменил этот штраф и постановил, что сам факт наличия полиса в общей базе важнее любой распечатки. Рапсовое масло будут производить в Калужской области. Завод в ближайшее время откроют в Бабынинском округе. Как рассказал глава региона Владислав Шапша, площади посевов рапса в этом году выросли еще на 25% и достигли почти 23,5 тысяч гектаров. Это самый высокий показатель за всю историю региона. Также в первом полугодии почти в полтора раза выросли площади посадки картофеля. Производство молока увеличилось на 5%, а экспорт продукции АПК на 34%. Губернатор поручил держать на особом контроле обеспечение аграриев топливом и организовать уборочную кампанию так, чтобы нестабильная погода не повлияла на темпы и качество сбора урожая.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
0: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 97.

0: на радио Монте-Карло. Стиви Уандер.
1: Один из главных артистов в истории соула, R&B и фанка Стиви Уандер известен всем. На самом деле его зовут Стивленд Хардуэй Моррис. А Уандер — псевдоним, который ему предложил президент звукозаписывающей компании, где 11-летний Стиви записывал свой первый альбом. Ведь Уандер по-английски «чудо», а незрячий мальчик так пел, что поразил всех, кто его слышал. С тех пор Стиви Уандер постоянно занимает строчки в списках лучших вокалистов всех времен. Он записал более 30 хитов, входивших в первую десятку американских чартов, создал огромный каталог песен и получил рекордные 25 премий Грэмми.
0: Стиви Уандер.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, днем до 24.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Клиника «Остро» открывает двери нового филиала прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов, обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, а дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить, тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. Даже если привитый человек заразится, болезнь, как правило, протекает легче, снижается риск осложнений и госпитализации. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Об этом напомнили в Миноборнауке. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. Это позволит сформировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры срок подачи документов не позднее 20 сентября. Новый космонавтик появился в Калуге. Космонавтик-бумажник установлен в сквере у палат Коробовых. Как сообщается, он напоминает сразу о двух страницах истории этого места – архивных документах, которые когда-то хранились в палатах Коробовых, и 240-летии Троицкой бумажной фабрики. Новая фигурка уже наделена магическими свойствами. Космонавтик помогает успешно сдавать экзамены и исполняет творческие мечты.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова 2, СК Плаза. Успейте записаться 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
2: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
3: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Франц Шуберт. Серенада.
1: Первые серенады изобрели рыцари, совершавшие подвиги во имя славы и любви. И рыцарь не был бы рыцарем, если бы не умел слагать песни о возвышенной любви к прекрасной даме. Первыми свои вокальные таланты проявили пылкие мужчины с юга Европы, из Италии и Испании. Там серенада была неотъемлемой частью городской жизни. По вечерам то с одной, то с другой улицы всегда доносились звуки музыки. Несмотря на то, что времена рыцарей давно прошли, серенады прочно вошли в музыкальную культуру. Так сначала появились серенады для оркестра, которые сочинялись по заказу знатных лиц для вечернего настроения, а позже популярность завоевала вокальная серенада, как романс для концертного исполнения. Одной из самых популярных вокальных серенад стала серенада Франца Шуберта.
0: Франц Шуберт. Серенада.

«Больше, чем искусство» на радио «Монте-Карло». Летняя веранда.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, днем до 24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Послы Евросоюза согласовали новые санкции против России. Из 21-го пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Против этой меры выступала Греция. Новый пакет санкций ЕС затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Также Альянс на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. В Еврокомиссии позже заявили, что ЕС запретил своим банкам трансграничные транзакции с 32 российскими банками. Wildberries из-за атаки дронов потерял около 10% складских площадей. По оценкам коммерсанта, повреждения затронули 550 тысяч квадратных метров. Это 8% всей складской инфраструктуры компании. Эксперты считают, что серьезного восстановления потребует объекты общей площадью более 400 тысяч квадратов. Стоимость поврежденных складов может достигать 60 миллиардов рублей. По мнению участников рынка, это может осложнить доставку товаров, особенно в период высокого спроса. При этом быстро заменить пострадавшие склады не получится, так как свободных логистических площадей почти нет. Поликлиника на правобережье Калуги отметила первый год работы. За это время учреждение приняло порядка 258 тысяч человек. Около 12 тысяч пациентов прошли эндоскопическое обследование, функциональную диагностику и УЗИ на современном оборудовании. Сейчас в поликлинике принимают врачи 26 специальностей. На базе поликлиники проводится диспансеризация участников СВО. Этот опыт, когда пройти всех специалистов можно в одном месте и в короткий срок, получил высокую оценку на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию, рассказал губернатор Владислав Шапша. В скором времени в поликлинике откроются водолечебница и центр активного долголетия.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88. Радио

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: года на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 21 градуса. Ветер северных направлений 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе преимущественно без осадков. Ночью до 14 градусов, днем до 24.
2: Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Клиника «Остро» открывает двери нового филиала прямо в центре Калуги на улице Суворова, 154А. Уже открыт прием у опытных нейрохирургов и неврологов, обновленное отделение косметологии и эстетических услуг. Запишитесь на консультацию по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Следите за новостями клиники в социальных сетях и на официальном сайте.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
2: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на course.group.defis.sto.ru.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
8: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: на радіо Монте-Карло. Принц.
1: Принц Роджерс Нельсон, более известный как просто Принц, родился в один год с Мадонной и Майклом Джексоном. Спустя 30 лет они втроем станут лидерами мировой поп-музыки. В юности Принц с увлечением слушал Джеймса Брауна, с которого во многом начался жанр фанка. Неудивительно, что первые собственные записи он сделал под влиянием услышанного. Уже на ранних альбомах Принц стал соединять фанк, соул, рок и синтезаторное звучание. В конце 70-х годов, благодаря Принцу, такие стили, как соул и фанк, слились с новой поп-эстетикой, а его особенное звучание стали называть «миннеаполисским» по месту рождения музыканта.
0: Принц.

0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке Пауэрбанк ПСВ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
2: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на course.group.defis.sto.ru.
3: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
6: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
7: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: улицы мира на радио Монте-Карло.
1: Набережная Марин Драйв.
2: Набережная Марин Драйв – одно из самых ярких и зрелищных мест Мумбаи. Она пролегает в южной части мегаполиса вдоль залива Бэк-Бэй, проходит через лучший городской пляж Чоупати и заканчивается на Малабарском холме, застроенном небоскребами и особняками богатых индийцев. Впрочем, и на самой набережной дома возводились с прицелом на обеспеченных жителей. По статистике, квартиры в этой части Мумбаи входят в пятерку самых дорогих районов мира. Неудивительно, что бедное население здесь попросту отсутствует. Стоит сказать, что цены в здешних ресторанах, барах и магазинах тоже заметно отличаются от других аналогичных заведений города. Главная достопримечательность Marine Drive – это, конечно, пляж Чоупати. Кроме довольно неплохих условий для купания, он славится своими фастфудами, которые продаются здесь чуть ли не на каждом шагу. В непосредственной близости от набережной раскинулся живописный парк Нананани, идеально подходящий для прогулок и отдыха. Также стоит посетить аквариум Тарапаривала. Он считается едва ли не лучшим в Индии. А на вершине Малабарского холма находится ботанический парк «Висячие сады», из которого открываются прекрасные виды на саму Marine Drive и на фееричные закаты над Аравийским морем.
0: Улицы Мира.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MossквичDFSM.ru». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «АСИ» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
11: Погиб мужчина.
12: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
13: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
14: Я не хочу уходить.
15: Не лишайте себя нежности.
13: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Роль мопс.
2: Роль мопс – известная холодная закуска в Германии. Представляет она собой маринованную сельдь, скрученную в рулетики, которые протыкаются деревянными палочками. Внутрь рулета обычно добавляют корнишон или лук. Маринованная сельдь была популярна в Германии еще со времен Средневековья. В основном, конечно, благодаря тому, что в маринаде рыбу удобно было хранить и перевозить. Сам же роль мопс появился в начале 19 века в Берлине, откуда его слава со временем распространилась далеко за пределы Германии. Название «роль мопс» состоит из двух частей – глагола «роллен» – «скручивать» и существительного «мопс» – хорошо знакомой вам породе собак. В 19 веке в Германии была мода именно на этих домашних питомцев, и, видимо, свернутая в рулетик сельдь с огурцом внутри напомнила немцам собачью мордочку. В наше время роль мопсы остаются одним из самых популярных блюд Германии и подаются в каждом баре в качестве отличной закуски к знаменитому местному пенному напитку.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
1: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Смотрите с 23 июля.
5: Погиб мужчина.
6: Она тоже видела мертвых. И передала мне эту способность.
4: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
7: Я не хочу уходить.
8: Не лишайте себя нежности.
4: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Вернем.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Смотрите с 23 июля.
8: Погиб мужчина.
9: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
7: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
10: Я не хочу уходить.
11: Не лишайте себя нежности.
7: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: фанк-музыки на радио Монте-Карло. Мэйси Грей.
1: До того, как начать всерьез заниматься музыкой, Мэйси Грей, или, как ее тогда звали, Натали Рене Макентайр, собиралась стать сценаристом. Девочка с детства писала рассказы, героем которых был некто Мэйси Грей. Это имя Натали прочитала на почтовом ящике, в который однажды врезалась на велосипеде. Первый шаг по направлению к сцене Натали сделала в университете, где написала песню для друга. Во время записи, когда вокалист не смог взять ноту, будущая Мэйси Грей исполнила песню сама. Как водится, ее заметили и предложили контракт. С тех пор прошло уже больше 25 лет. И сегодня Мэйси Грей — одна из самых узнаваемых соул и R&B певиц своего поколения, в чьей музыке слышен и фанк, и джаз, и старая школа ритм-блюза.
0: Мэйси Грей.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99.
8: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: «Скучное путешествие» на радио «Монте-Карло».
1: Скажем прямо, мировые рекорды в области путешествий бывают очень разные. Одни вызывают уважение, другие – искреннее удивление. Например, 31 августа 1997 года американец Дэвид Минон прошел 37 километров 367 метров, танцуя чечетку. Этот веселый человек попал в книгу рекордов Гиннесса и стал известен на весь мир. Путь в 37 километров отважный чечеточник преодолел за 7 часов, притоптывая каблуками по улицам городка Редбэнк в американском штате Нью-Джерси. Чтобы так долго и непрерывно танцевать, потребовались годы упорных тренировок. Ведь для такого марафона нужна не только выносливость, но и невероятная концентрация. Зато и прогулка по городу у него вышла необычайно ритмичной. Впрочем, чтобы отправиться в запоминающееся и по-своему безумное путешествие, вовсе не обязательно ставить мировой рекорд. В 2025 году российский блогер Руслан Усачев решил испытать себя и пройти 100 тысяч шагов от самого сердца Москвы. Стартовал он с Красной площади, а направление выбрал как настоящий авантюрист, сыграв в бутылочку. Та указала на ленинградское направление. День, прямо скажем, выдался весьма подходящим для всей этой затеи. Термометр показывал плюс 35. Через некоторое время выяснилось, что от центра Москвы до Химкинской Меги всего около 40 тысяч шагов. На отметке в 55 тысяч Руслан устроил небольшой привал на скамеечке и отправился дальше. Навигатор завел его на проселочную дорогу, через лес, и уже на 65 тысячах шагов путешественник оказался в Зеленограде. На 70 тысячах снова лес, а на 90 тысячах наступила ночь. За 100 тысяч шагов Руслан Усачев пришел в деревню Ложки к закрытому на ночь музею ложки. Последними словами уставшего, но довольного героя в тот долгий день были: «С завтрашнего дня я бросаю ходить».
0: Нескучное путешествие.

0: Реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция длится 16 августа, подробно на туту.ру/6+.
2: Сан Йонг, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «СЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете... Радио Монте-Карло.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. В России могут ввести спортивную Яшинскую карту по аналогии с Пушкинской. Новая программа призвана повысить доступность спорта для детей в России. Предложение направлено премьер-министру Мишустину. Напомню, программа «Пушкинская карта» направлена на повышение доступности культурных мероприятий для детей и молодежи в возрасте до 22 лет. Такой картой можно оплатить билеты в театр, музеи, галереи и кинотеатры в рамках установленного лимита. Яшинской картой предлагают оплачивать занятия детей в спортшколах, секциях, ФОКах, которые будут готовы участвовать в программе. Верховный суд разрешил водителям показывать ОСАГО с телефона. В постановлении инстанции говорится, что гражданам не нужно возить с собой распечатку электронного полиса. Это больше не считается нарушением. Действующую страховку можно показать инспектору на телефоне. Поводом для решения стало дело водителя из Свердловской области. Его оштрафовали на 500 рублей за отсутствие бумажного полиса, хотя электронная страховка была действующей. Верховный суд полностью отменил этот штраф и постановил, что сам факт наличия полиса в общей базе важнее любой распечатки. Рапсовое масло будут производить в Калужской области. Завод в ближайшее время откроют в Бабынинском округе. Как рассказал глава региона Владислав Шапша, площади посевов рапса в этом году выросли еще на 25% и достигли почти 23,5 тысяч гектаров. Это самый высокий показатель за всю историю региона. Также в первом полугодии почти в полтора раза выросли площади посадки картофеля. Производство молока увеличилось на 5%, а экспорт продукции АПК на 34%. Губернатор поручил держать на особом контроле обеспечение аграриев топливом и организовать уборочную кампанию так, чтобы нестабильная погода не повлияла на темпы и качество сбора урожая.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Горбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Center Course на Зерновой 19А в Калуге.
2: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на coursegroup-sto.ru.
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111?
5: 111!
6: Да, дом сдан, и последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
1: Лента. SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест Драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
16: АО «Альфа-банк» 6+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
18: Музыка со вкусом лета на радио Монте-Карло.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующие до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2000.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: СМИ узнали, что Россия отказалась от уступок по Украине. По данным агентства Bloomberg, Москва ужесточила требования и считает договоренности США в Анкоридже сорванными. Источники агентства рассказали, что Кремль больше не готов обсуждать передачу Украине части занятых территорий в Сумской и Харьковской областях. Теперь Россия рассматривает их как будущие буферные зоны. Также собеседники Bloomberg заявили, что Москва намерена продолжать переговоры только после установления контроля над оставшейся частью Донбасса. Российские власти информацию не комментировали. На следующей неделе могут появиться новые решения о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом заявил министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. По его словам, решение Международного олимпийского комитета о временной приостановке отстранения ОКР – основополагающее, оно стало основой для дальнейшего пересмотра ограничений международными федерациями. Министр отметил, что ряд федераций уже допускает российских спортсменов к соревнованиям. В некоторых видах спорта процесс идет быстрее благодаря позиции самих федераций и работе российских представителей, тогда как в других случаях приходится использовать юридические механизмы. Дегтярев пояснил, что сложнее всего сейчас ситуация с биатлоном, легкой атлетикой и футболом. Литературный троллейбус проедет по Калужским улицам. 25 июля с 11 до 14 часов троллейбус номер 201, следующий по маршруту станция Калуга-1 парк имени Циолковского, превратится в читальный зал на колесах. Пассажиры услышат стихи калужских поэтов, песни о Калуге и Калужском крае, смогут принять участие в литературных викторинах. Приветствовать пассажиров будут Наталья Гончарова и Александр Пушкин. В областной библиотеке имени Белинского пообещали, что самым активным участникам акции вручат памятные призы. Добавлю, акция приурочена к 250-летию образования Калужской губернии. Она проходит в городе с 2015 года.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова 2, СК «Плаза». Успейте записаться 90-97-97.
3: Хочу открыть швейное производство. Буду платить 6% налогов.
4: А у нас в регионе есть более интересные ставки. 2 года без налогов. Звони, расскажем. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90 97 97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет «Компенсация за питание». Иногородним «Компенсация за найм жилья». Звоните 718-540.
9: Премьера. Старт продаж нового STO MX в Калуге. Выразительный дизайн, автоматическая трансмиссия и комфортный салон премиум-класса от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв нового STO MX в STO Центр Корс на Зерновой 19А в Калуге.
10: Предложение действительно до 31 июля 2026 года. Подробнее на korsgroup.defis.sto.ru.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло. Камиль Сен-Санс. Карнавал животных.
1: Композитор Камиль Сен-Санс знаком большинству по сюите «Карнавал животных». Однако сам композитор считал ее лишь музыкальной шуткой и запретил издавать при своей жизни. По официальной версии, Сен-Санс не хотел прославиться легкомысленным композитором. Хотя есть версия, что «Карнавал животных» полон намеков, аллюзий и двойных смыслов. Поэтому Сен-Санс побоялся нажить себе врагов. Единственная пьеса, не имеющая дополнительных смыслов, это «Лебедь». Именно ее исполнять автор позволил. «Лебедь» создан для исполнения на виолончели и фортепиано. Но эта музыкальная миниатюра пользуется такой большой популярностью как у слушателей, так и у исполнителей, что сегодня трудно найти инструмент, для которого не сделано переложение.
0: Камиль Сен-Санс. «Карнавал животных. Лебедь».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 7 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Послы Евросоюза согласовали новые санкции против России. Из 21-го пакета исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Против этой меры выступала Греция. Новый пакет санкций ЕС затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Также Альянс на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. В Еврокомиссии позже заявили, что ЕС запретил своим банкам трансграничные транзакции с 32 российскими банками. Wildberries из-за атаки дронов потерял около 10% складских площадей. По оценкам Коммерсанта, повреждения затронули 550 тысяч квадратных метров. Это 8% всей складской инфраструктуры компании. Эксперты считают, что серьезного восстановления потребует объекты общей площадью более 400 тысяч квадратов. Стоимость поврежденных складов может достигать 60 миллиардов рублей. По мнению участников рынка, это может осложнить доставку товаров, особенно в период высокого спроса. При этом быстро заменить пострадавшие склады не получится, так как свободных логистических площадей почти нет. Поликлиника на правобережье Калуги отметила первый год работы. За это время учреждение приняло порядка 258 тысяч человек. Около 12 тысяч пациентов прошли эндоскопическое обследование, функциональную диагностику и УЗИ на современном оборудовании. Сейчас в поликлинике принимают врачи 26 специальностей. На базе поликлиники проводится диспансеризация участников СВО. Этот опыт, когда пройти всех специалистов можно в одном месте и в короткий срок, получил высокую оценку на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию, рассказал губернатор Владислав Шапша. В скором времени в поликлинике откроются водолечебница и центр активного долголетия.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» – не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Автодиск 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
3: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

фанк-музики на радіо Монте-Карло. Jamiroquai. Музыкальная карьера группы Jamiroquai началась в 1992 году, когда молодой британец Джейсон Луис Читам, или просто Джей Кей, решил завязать с полукриминальным образом жизни и заняться музыкой. После неудачного прослушивания в уже существовавшую группу The Brand New Heavies, Джей Кей решил, не теряя времени, создать собственную команду, получившую название Jamiroquai. Первый же сингл «When You Gonna Learn» принес группе контракт с рекорд-лейблом. Спустя год вышел дебютный диск группы, принесший коллективу и первый успех. В музыке Jamiroquai соединились фанк, соул, диско и эйси-джаз. Поэтому в 90-е их часто называли группой, которая вернула фанковое звучание новой танцевальной эпохи. За три с лишним десятилетия Jamiroquai выпустили 8 альбомов, многие из которых становились событиями в мире фанк-музыки. Jamiroquai.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериум Монолит». Декларация на наш.дом.рф.

0: Психология, 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом ожидается в начале сентября. Это объясняется тем, что в первой декаде сентября все собираются, коллективы возвращаются из отпусков, а дети приходят в школу. Попова добавила, что стоит помнить о том, как себя обезопасить, тогда начало эпидсезона пройдет более спокойно, чем в 2025 году. Самый эффективный способ защиты от гриппа – ежегодная вакцинация. Именно она формирует специфический иммунитет против актуальных в текущем сезоне штаммов вируса. Даже если привитый человек заразится, болезнь, как правило, протекает легче, снижается риск осложнений и госпитализации. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля. Об этом напомнили в Миноборнауке. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, поступающие по основному конкурсу до 5 августа. После этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета реализованы дни тишины. В этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать согласие на зачисление. Это позволит сформировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры срок подачи документов не позднее 20 сентября. Новый космонавтик появился в Калуге. Космонавтик-бумажник установлен в сквере у палат Коробовых. Как сообщается, он напоминает сразу о двух страницах истории этого места – архивных документах, которые когда-то хранились в палатах Коробовых, и 240-летии Троицкой бумажной фабрики. Новая фигурка уже наделена магическими свойствами. Космонавтик помогает успешно сдавать экзамены и исполняет творческие мечты.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргариты Харитоновой. Бесплатное мероприятие «Как создать и вести бизнес правильно». 29 июля в 14 часов, Кирова-2, СК «Плаза». Успейте записаться 90-97-97.
3: Подписал договор, не проверил, теперь денег должен.
4: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты. И золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
16: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создан на приучастие ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Погиб мужчина.
10: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
11: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
12: Я не хочу уходить.
13: Не лишайте себя нежности.
11: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
15: Море летней музыки. На радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-641-01. 8-910-641-01. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзериу Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляют АО «НБФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
12: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
14: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

джаза на радио Монте-Карло. Цитаты. Поп-музыкант играет 3 аккорда для 1000 зрителей. Джаз-музыкант играет 1000 аккордов для 3 зрителей. Автор неизвестен.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра преимущественно без осадков. Ветер северных направлений до 4 метров в секунду. Давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, а днем 22-24. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
2: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
3: Застройщик ООО «Эзерио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
0: Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».